0: тебе имя нет. Мы твои сябры, ты николи не будешь один. Кода.
1: Радио Рация.

0: Goodbye. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: демократических сил белорусских, из-за ценностной позиции, тоже из-за прагматизма мы поддерживаем вот белорусскую оппозицию, потому что видим адекватную силу на будущее. Конечно, не идеальную силу, но все-таки адекватную силу, которая может в будущем помочь обустроить Беларусь как адекватного соседа для Польши, для ЕС. Но там есть. Кстати, Лукашенко был всегда очень антипольским, и когда велся диалог, даже этот самый интенсивный в годах 16-20 и самый плодотворный, там тоже было видно, что что-то сдерживает в этой дружбе, которая там нам казалась, или в этом сближении. Что-то иррациональное то тоже. Даже не Россия, с которой Лукашенко не так уж считался, особенно в 19-м и до пандемии, до марта 20-го года, но просто тоже его антипольскость. Это одно, как бы один комплекс. Второй — это статус наших стран. Мы, как Польша, Литва, Латвия, являемся этим восточным рубежом НАТО и ЕС, или западным флангом НАТО и ЕС, смотря со стороны Лукашенко. Поскольку у нас этот пограничный статус, мы всегда будем в случае каких-то гибридных войн, которые, кстати, сейчас и ведется, и будем мишенью из-за положения. И в-третьих, это тоже российская повестка, которой Лукашенко должен подчиняться и подчиняется. И гибридная война против Запада, чтобы разделить Запад, ослабить ЕС, ослабить НАТО, проверять на прочность, оттягивать внимание от Украины и прочее, и прочее.
1: Для Польши можешь паспрабаваць падкупіць Лукашэнку, пусціўшы беларускі калій у гданьскі порт, і ўсё, Лукашэнка кінецца ў абдымкі. Ці магчыма такое? Працягвае Каміль Клысінскі.
0: Но это уж как шутка. У нас приближаются летние каникулы, я воспринимаю это как что-то на грани интеллектуальной провокации и шутки. Лукашенко в никакую обнимку не кинется, он лишь свою обнимку кидается, чтобы еще больше укрепить свою власть в Беларуси. Кидается, если нужно, в обнимку с Путиным, но это тоже не совсем честно, у него боится, но знает, что выхода нет. Возможно, с Си Цзиньпином, с какими-то экзотичными лидерами отдаленных стран, которые еле себе представляют, где Беларусь находится. Но китайцы, конечно, знают, но есть и другие страны поменьше, в которых Лукашенко побывает впервые, и, возможно, у них представление про Беларусь очень туманное. И в Африке, и в Азии, и в Южной Америке. Да, но чтобы с Западом в обнимку, с коварным, как он считает, Западом, где на чужие ценности, где уважаются права геев, ведь не зря они говорят «гейропа», и прочее, и прочее. Там просто нас настолько большие различия по менталитету, по ценностям, что никаких обнимок не будет, даже за большие деньги. Это контрпродуктивно, давать кислород, как бы тоже в качестве калия, в качестве снятия санкций по калию, это тоже существенный кислород для Лукашенко. Давать такие плюшки человеку, который обижен на отношение к Западу, тоже травматизирован, он помнит то, что было в 2020 году, и тоже нам совершенно не доверяет, не хочет никакого диалога, послабления. Все эти заявления в сторону Запада, это не только гибридная война, который он ведет вместе с Россией, я тоже тут должен дополнить, а тоже еще проверка боем, насколько мы готовы пойти полностью на его условия, одобрить его условия, что он будет продолжать репрессии, от поры до времени отпустит 200-300 политзаключенных, наберет новых, а мы откроем полностью ворота. Но это ничего не решает.
2: Дарыча, як вы лічыце, вось гэтая прапанова Мадьяра, прэм'ер-міністра, пра тое, што яны гатовы прадставіць пляцоўку для мірных перамоваў з Зеленскага і Пуціна, на планах Лукашэнкі, які мары уже ж правесці, каб ізноўку перамовы ў Мінск вярнуліся, і ён там будзе з вёдрамі кавы бегаць, падносіць то Трампу, то Зеленскаму, то Пуціну. Всё, крыш можна уже не разлічваць.
0: И он никогда не числится в первых рядах, в первых позициях потенциальных площадок для переговоров. Я...

0: Вясна. Правабронная передача на белорусском радио Рация. Подея.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. У Беластоку прайшла традиційная акция солідарності, у часі якої активісти белорусской діаспори узгадали і повіншували з днем народження політв'язнів, які вимушені зустрікати у травні свій день народину за кратами.
0: Подея.
2: Каб падтрымаць іх, бо болей мы не можам нічога зрабіць. Ну, так мы выказваем за ўсіх беларусаў, што ў нас ёсць такая сітуацыя, дзе могуць пасадзіць за нішто. Адніх выпускаюць, другіх садзяць. Такі канвеер, што людзі не маюць той рачаістай свабоды, якую мы ў 20-м хацелі для сябе палучыць. Ну, не атрымалася штосьці. Ну, не дажалі хіба. Мы кожны так думаем. А як там ім? Калі нам цяжка будзе тут выходзіць, то як там ім? Калі выходзяць палітвязні і гавораць, у якіх умовах они сядзелі, то жах бярэ. Таму, слухайце, ну тут даже і слоў няма. Каб нас болей выходзіло, то наш голос, можа, больш слышным быў, каб болей выходзіло. І я заўсёды, я крышу просто. Выходзьце, людзі, гаварыце, што тварыцца ў Беларусі. Бо нікому гэта не цікава, кожны жыве сваю жызнь. Ну, трэба аб гэтым гаварыць. Мы, беларусы, тут нас больш. Шмат тых, хто мае ахову палітычную, то чаму баяцца? Ну, калі баішся, то можаш маску адзець, можаш акуляры адзець. Неяк так это сама удзельнічаць у такіх акцыях, бо кожны тары ў Беларусі пацярпеў гвалт такі ад рэжыму. Добра, што мы ведаем зараз, што гэта за рэжым, што он ні перад чым не будзе стаяць. Он зробіць усё, каб сваю ўладу не аддаць. Таму і мы за ўсё сёды будзем выходзіць, пакуль ёсць палітвязні, мы будзем выходзіць і выходзіць і выходзіць. Ну, я не буду за ўсіх гаварыць, но я гавару за сябе, я буду выходзіць. А калі я буду выходзіць, то і хтосьці тоже прыйдзе і так сама стане каля мяне і будзе стаяць каля мяне. Бо няма такіх людзей, ну, зусім нераднадушных.
3: Павінны ўсе выходзіць, бо людзі сядзяць за кратамі диктатара Лукашэнкі. Многа людзей забітых у так самай цюрме. Я так само ведал особисто Витольда Ашурка, который 21 числа был забитый. И он был замордованный. На его было тяжко глядеть, как его привезли из этой тюрьмы. И он был забитый. И он не один. Мы разумеем, как им там тяжко. Комусь пошансовало туда не трапить. Так само, как мне, мне отрымалось утечи. Так я так само бы сидел. И с того я повинен выходить, бо я разумею, что каб я там до их попал, у их лапы, то я уже разумею, что я так само, как Витольд, уже не жил бы. Поэтому треба выходить. Як бы то ни было тяжко. Мы уже столько годов робим такие акции. Да, тяжко, тяжко. И морально тяжко. Устают люди. Хтось приходит, хтось там дойдя до работы не может прийти. Але люди тримаются. Самые соправдные белорусы, они приходят, они подтримливают. И поэтому треба выходить. Як бы то ни было тяжко. Мы разумеем, что у всех там, у кого-то работа, у кого что, але вспомните в 2020 году, сколько у нас было энергии, сколько усяго. Мы на те акции летели, на одном дыхании летели. А теперь что изменилось? Так, мы теперь большая часть у вышуку репрессованных на активистов и многих, и не только активистов. Идет тиск от КГБ, губазиков и у всех этой улады диктатора Лукашенки. Я разумею, что идет тиск, люди боятся, другие там хтось заполоханы. Але як усіх заполохаюць, мы не зможем с этим режимом ні зрабіць. Ён і будзе і далі. Вы паглядзеце з гэтымі санкціямі. Знялі санкцыі, адпусцілі 100 чалавек. Там другие знялі, яшчэ адпусцілі. Я вельмі задаволены, што адпусцілі гэтых людзей. Але як яны дамаўляліся, я не разумею. Бо 100 чалавек выкінуў з Беларусі, і тым часам адразу ён садзіць зноў людзей. Гэта ідзе гандль людзьмі. Я разумею, что Америка, как она домовляется с Лукашенко, повинна ему отказать так. Як будут, мы снимаем санкции, але каб не было больше репрессованных, и каб не он не цеплялся до людей. И сказать ему так. И як ты знов зробишь репрессии, усе санкции мы вертаем за один день и все одразу. Каб он ведал, что он может что-то стратить. А так он бачит, что он ниц не стратить, и он может робить, что хочет далей. И он будет набирать и все больше и больше политзняволенных, каб гандлявать ими. Так и оно есть, оно так и будет. Пока гэтыя, которые договорились, американцы, яны не поставят ему ультиматум, что як будуць еще репрессии, усе санкции вернутся. Поэтому еще раз всем хочу сказать, не бойтесь, выходьте. Коли мы выходим по одному, нас мало, нас не бачить. А коли нас шмат, нас не зламать. Поэтому треба выходить. Живе Беларусь до конца, за свободу. И будем выходить, пока не выйдя последний политзняволенный.
1: На данный момент у местных зняволений у Беларуси находится больше за 800 политвязняў. Ну а 56 з іх вымушаны сустракаць свой дзень народзінаў у гэтым месяцы ў няволі.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Комментар.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. И тут я бы хотела заасяродиться на тым, як на прикладе одной краины, Польши, подтримливаются правы человека у Беларуси и критикуются деяния белорусского режима на форуме Организации Объединенных Наций. На прикладе с интерактивными диалогами со спецдокладчиком. Я нагадаю, что в 2012 году Рада по правах человека ООН у своей резолюции засновала мандат специального докладчика по питанні обстановища у галіне правоў человека у Беларуси. С того часу мандат штогод протягивается. С 1 листопада 2024 года обовязки специального докладчика выконвае спадар

0: паслухаем. Напрыклад, 5 ліпеня 2023 года падчас 53-й сесіі Рады па правах чалавека спецыяльная дакладчыца ААН па Беларусі Анаіс Марэн прадставіла свой новы даклад. Яна адзначыла, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі катастрафічная і толькі пагаршаецца. Адсутнасць адказнасці за парушэнні правоў чалавека спараджае атмасферу страху сярод ахвяр і іх сем'яў, сказала Анаіс Марэн. Польша прыняла ўдзел у пасяджэнні і выступіла з прамовай, у якой адзначыла наступнае. Прамаўляе перакладчык.
1: Мы благодарим спецдокладчика за ее работу и за последний доклад. Полностью разделяем ее рекомендации. Решительно поддерживаем продление ее мандата на этой сессии. Польша глубоко обеспокоена репрессиями в области прав человека в Беларуси. Они подробно прописаны в докладе спецдокладчика и в выводах московского механизма ОБСЕ. Решительно осуждаем систематические нарушения прав человека и основополагающие свободы Беларуси, массовые репрессивные меры против активистов, гражданского общества, журналистов, независимых СМИ и всех активных граждан, в том числе и мирных протестующих, которые выражают антивоенные взгляды. Глубоко обеспокоены тем, что категории граждан, которых преследуют, расширяются на профсоюзных деятелей и юристов. Польша серьезно обеспокоена преследованием меньшинств, в том числе польского меньшинства.
0: 3 липеня 2024 года, подчас 56-й сессии Рады по правам человека, специальная докладчица Анаіс Марэн выступила опошний раз у межах своего мандата. Сярод іншага яна сказала, агульные тенденции, якія я назирала, это далейшее закручивание гаек у дочинении до реальной або меркованной оппозиции деючому ураду. Систематичный переслед тих, кто не згодны с политикой урада. Конец цитаты. Сярод выступоўцаў была і Польша, прадстаўнік якой сказаў:
2: Польша встревожена постоянными нарушениями прав человека в Беларуси. В докладе четко демонстрируется то, что положение власти прав человека в этой стране ухудшилось. Поскольку страна вступила в новый избирательный цикл, Беларусь усилила нападение на отдельных лиц за осуществление права на свободу мнений, мирных собраний, ассоциаций. Журналисты и правозащитники подвергаются преследованиям, а мирные демонстрации жестоко подавляются. Лица, находящиеся под стражей, подвергаются пыткам, жестокому, унижающему достоинство обращению и даже смерти в результате ненадлежащей медицинской помощи. В дополнение к сокращению пространства для гражданского общества принимаются дополнительные меры, направленные на дальнейшее ограничение прав человека. Осуждаем решительным образом причастность Беларуси к неспровоцированной неоправданной войне России против Украины. Мы также серьезно беспокоены преследованием меньшинств Беларуси, в том числе польского меньшинства. Госпожа спецдокладчик, благодарю вас за исключительную работу, преданность делу и неустанные усилия во время вашего пребывания на этом посту. Ваши доклады и рекомендации пролили свет на проблемы, с которыми сталкивается народ Беларуси, и вы сыграли ключевую роль в формировании нашей работы в Совете и за пределами Совета. Заверяем вас в том, что ваш труд был высоко оценен.
0: У свою чергу спеціальний докладчик Нілс Мужнієкс виступив 26 червня 2025 года у межах 59-й сесії Ради по правах чоловіка ААН у Женєві. Це було його перше виступлення у ААН у якості спецдокладчика по ситуації з правами чоловіка у Білорусі. Він підкреслив, моя попередниця Анаіс Марэн у одним зі своїх докладів відзначила, що вибори з'являються каталізатором порушення правов чоловіка у Беларусі. Гэта пацвердзілася падчас майго мандата, не гледзячы на тое, што мой мандат доўжыцца ўсяго на той момант 7 месяцаў, чым бліжэй выбары, тым больш сур'ёзнымі становяцца рэпрэсіі. Таксама Нілс Мужнієкс адзначыў, Беларусь, верагодна, мае самую вялікую колькасць палітычных зняволеных на душу насельніцтва ў свеце. Канец цытаты. Сама дэлегацыя Беларусі праігнаравала сустрэчу са спецдакладчыкам. А сярод тых, хто падтрымаў выступленне спецдакладчыка і яго мандат, была і Польша. Яна заявіла:
3: Нам бы хотелось поблагодарить спецдокладчика за этот доклад. Мы полностью ваш мандат поддерживаем. Во-первых, позвольте мне отметить недавнее освобождение в Беларуси группы из 14 заключенных, включая Сергея Тихановского и трех польских граждан. Мы очень надеемся, что эти изменения равно как и другие помилования, станут шагом вперед для освобождения и реабилитации всех тех, кто незаконно удерживается в тюрьмах белорусскими властями. В то же самое время мы очень сожалеем о том, что текущие репрессии и большое число политзаключенных отмечают отсутствие значимых изменений в области политических и гражданских прав. Мы осуждаем ограничения свободы слова, собраний и объединений, равно как и злоупотребление контртеррористическим и антиэкстремистским законодательством для того, чтобы преследовать журналистов, представителей гражданского общества. Мы знаем, что в ситуации репрессий находятся те, кто из Беларуси бежал. В их отношении заочно проводятся суды, оказывается давление на семьи и присваивается их собственность. Мы также осуждаем вовлеченность Беларуси в российскую войну против Украины. И цинично мигранты используются в качестве политических инструментов.
0: Таким чином мы бачим, як Польша поступово на пляцовці ААН критикує ситуацію з правами чоловіка в Білорусі і імкнеться до того, каб підтримати білорусів. Ну а на гэтым я, Єва Бардзіловская, з вами развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human
4: rights for all. Высокий вопрос жмогаў стэйсіс
5: весьянс. Права чалавека для всіх.
6: Всі права людини для всіх.
7: Усе правы чалавека для всіх.
8: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 годин. Трамп выказался об магчимости прямых перамоў Зеленского и Путина. Владимир Зеленский анонсовал новые операции СБУ. У Гародни поставили скульптуру оленя Святого Губерта. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с информации, датычной российско-украинской войны. Президент США Дональд Трамп лічит, что Украина и Россия повинны самостоятельно вырашать питание об спынении войны. Про это он заявил прессе 5 червня на борте президентского самолета. Трамп отказал на питание, ці хоча ён, каб первый крок до спынения войны был зроблены президентами Украины и России до того, как США долучатся до перемог с ними. Ну, я не супрать, нехай разбираются сами, сказал Трамп. Нагадаю, Зеленский 4 червня на своем сайте опубликовал открытый лист Путину, у яким пропоновал почать прямые перамовы помеж Киевом и Москвой, провести особистую встречу и увести полное спынение огню на час перамовного процессу. Путин заявил, что не бачит сенсу у такой встречи. Президент Украины Владимир Зеленский у звороте вечером 5 червня прокомментовал выказывание Владимира Путина, який отмовился спынять войну и идти на перамовы. На жаль, российский бок знов выбирая войну. Усе почули отказ, слабый отказ. И он просто не хочет заканчивать войну, сказал Зеленский. Президент Украины подяковал усім, кто допомагает Украине и хочет соправдного миру. Мы результативно бороним свою державу, мы обороняем свою незалежность. И сегодня я узгоднил для Службы безпеки Украины новые наши операции, заявил украинский лидер. До белорусских подей. У парламенте Великобритании прошло черговое посяджение Межпарламентского альянсу за демократичную Беларусь. Подчас встречи представники европейских парламентов, Европарламента и белорусских демократичных сил обмерковали проблемы громадян Беларуси у выгнании. Особная увага была нададена ситуации вокруг студентов Европейского гуманитарного университета, каже правовый дарация Светланы Тихановской Леонид Морозов.
3: Инициативность и публикация нашей справоздачи, где мы разглядаем, как у Новой Беларуси может быть усталеваны гибридный трибунал, про трибунал, который будет по Украине. Большую частку разговаривали, конечно, про легализацию и про проблемы на местном уровне для белорусов и белорусок. Разговаривали про стажировки для студентов. Мы закранули тему ИГУ, и как в некоторых странах дали возможность проходить такие стажировки и в парламентах.
2: По выниках сустречи так само удалось достигнуть попередней домовленности о проведении международного правооборонного форума у Оксфорде, каже Леонид Морозов.
4: Встречался в Оксфорде, там 2 года назад отрывался учиться на программе. И запланировали сделать Беларусь-Оксфорд-форум. В этом году уже про конце, может быть, початку наступного про человека Беларуси как раз таки. И собрать всех самых активных правооборонцев и активистов, да, так само.
2: Поводле спадара Морозова, особливую каштоўнасць такие сустрэчы мають не только праз политичные заявы, але и обмен практичным досведом помеж парламентариями да активистами з розных краин. До мясцовой темы. У Гародні падчас 15-го Республіканскага фестывалю нацыянальных культур урачыста открыли новую скульптуру – оленя Святого Губерта. Новый арт-объект пополнил коллекцию городских скульптур и инсталляций, піша «Гарадзенская правда». Старшыня Гарадзенскага городского совета депутатов Олег Бялінскі поведаміў, что улады плануют усталяваць у городе яшчэ некалькі подобных скульптур каля знаковых месцаў. На думку мясцовых улад, гэта павінна зрабіць Гародню яшчэ больш прывабнай для жыхароў і турыстаў напярэдадні 900-годдзя города, якое будзе азначацца праз 2 гады. Больш навінаў на сайте і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рация. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье пахмурно с прояснениями. Опадков не чекается. Температура по ветру днем плюс 19, плюс 22. Ветер полночно-заходний до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
5: Знатнемна и Баразина.
6: Польский программ на фалях Белорусского радио Рация.
5: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй омовімы ситуація ксенза Анатоля Парахневіча, которого оборонці прав чоловіка узнали за вензня політичного. А о чым ще услышимы в програмі? Młоді Białorusini wybierają studia w Polsce.
6: Normalna sytuacja jest taka, że obydwie strony państwa są zainteresowane w kształceniu za granicą.
5: Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
7: Mamy możliwość spotkania się z białoruskim czytelnikiem.
5: Do czego może doprowadzić napięcie między Kijowem a Mińskiem?
8: Obawiam się, że wtedy zaczyna się ogromna awantura na światową skalę.

0: Радио Рация.
1: Dwie chwiliny zostające do połowy na dziewiątej u Polski i połowy na dziesiątej u Białorusi. Думаю, что сегодня многие из вас отпочивают, але на дворе не захвочивает за много до того, как пойти на шпацир. И тому веру это, что сегодняшнюю субботу многим проведете разом с Радио Рация. А что ж у этим на дворе отбывается? Сегодня в нашем помежи в облачно, и только час от часу за облаков

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Весна. Правоабарунчая передача на белорусском радио Рация. Гучить каждую субботу у 6:00. Повторы передач у неделю у 11:05. Поводле белорусского часу на одну годину поздней.
1: Белорусская радиорация пропонує.

Чуваю твой подых. Греймяне, надея, греймяне, греймяне, я не забуду твой позерк.

твой подих. Греймяне, уночи греймяне, греймяне, я не забуду твой позірк.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация пропонуе.
2: Крыночка. Православная религійная передача на беларускім Радио Рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрашая отец Георгий Рой.
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком. Радио Рация.
2: 24-м року еще будет все тяжко, але наступный, напевно, будет годом перемоги.
3: Режим Лукашенко любит, чтобы его просили. У него травма 20-го года.
4: Приматься у парламентской ассамблеи Рады Европы. Это доклад, присвеченный целком Беларуси.
1: Радио Рация.

0: Радио Рация.
1: Рация. Гайнаўскі мастак Віктар Кабац, найстарэйшы на Падлашшы ўдзельнік беларускага культурніцкага руху. Летась яму споўнілася 90 гадоў жыцця і 70 гадоў мастацкай творчасці. Але ён па-ранейшаму актыўны ў мастацкім жыцці рэгіёну, удзельнічае ў пленэрах, у тым ліку і скульптурных, ладзіць выставы. Вось і сёлета напрыканцы траўня прымаў удзел у пленэры ў Старым Лаўкове на Нараўшчыне. Ён таксама з'яўляецца актыўным ініцыятарам стварэння ў Гайнаўцы Падлашскай галерэі драўляных скульптур. Пра гэтую галерэю і пра іншыя рэгіянальныя культурныя падзеі з ім паразмаўляў Васіль Кроква.
2: Што зараз адбываецца ў Гайнаўцы, ну, как бы мастацкага? Я чуў, што там культурный з'явіўся парк у вас в Гайнаўцы.
3: Это мы маем у Гайнаўцы ёсць рэзьба. І то ёсць Падлашская галерэя рэзьбы в дрэвне в Гайнаўцы. Яна яшчэ цягнецца ад ПРЛ-у. Уже гэты рок павінен быць 24-ты пленэр. І мы так договорились, что коли есть такая история, и там приезжали знакомитые разберы, эти жечбы, то есть у велизарных галереях и в Варшаве, а навыто в Австралии. То были знакомитые галереи разбы у дерви, а таких галерей есть вельми мало. Практично в Польше нема. И то есть резьба монументальна. То там никто не робит якоесь такое пам'ятки, правда? И такой залежок такой галереи уже в Гайнаўцы есть. То не есть парк, то есть галерея. Подраска галерея резьбы в древне в Гайнаўце. О, так, такую то має назву. Но поколь... Будут возможности, но перед всем то финансы, бо резьба вымагает, то не есть образок. Там треба иметь материал, транспорт, энергия, правда, нажендя, но прибор да зробить резьбу. Но и это кутко не можно зробить, как намалевать образок, правда? И то все коштує. И хочем зробить такой добрый фолдер грубы и описать, как эта галерея повстала, какие там разберы были, какая есть задумка, как далее сделать.
2: Как прошел для вас сегодняшний пленэр, который проходил у Старым Лявкова? Намалявались новые картины, появились новые люди, с кем вы познакомились? Что, как отбылся пленэр?
3: Мои два образки. Один называется «Прощание», «Пожегнание», а другие два дерева, одно живое, другое мертвое. И когда такой пейзаж делать, то может быть какой-то такой мотив. Чему ты не малював? Так.
2: Правда, некая философская думка так, будет, и что?
3: Так, ну, да, бо малявать, чи ты есть бридкий, чи хороший, то не ма сенсу, да? Пригожость має вартость, коли есть у этой пригожости что-то такое, что зачепит человека. Бо хорошая белорусска, файная речка, блакитная вода, там, правда, это можно малявать, малявать, малявать, все будет хорошее. Але чи я не маю якусь глибину, вартість, правда? Так як легка музика. І мистецтво не може бути такою легкою музикою. І в музиці теж є такий акцент, коли ти задумаєшся, а навіть заплачеш, правда? Я на не тільки йде на рефлекс візуальний, але йде на задумку. Мусить бути кришку... Это трудно окреслить. Часом такий краєвид, такая речка щось покаже. Я зауважив на этом пленері, что у речці є уже зелёная вода, бо Нарівка помаленьку висихає. І там на дні порос, не знаю, як навіть називається ця рослинка, і дно робиться в речці зелёне. Рефлекс файний. Але для речки это уже трагедия.
1: Leta i za swoją szmatgadową twórczą dziejność Wiktor Kabac był znagrodzony srebrnym medalom zasłużonej kultury Gloria Artis i honorowej odznakaj Podlaskiego Województwa.

0: Беларуская радиорация. З нами не сгубиш правды.
1: Хотя у прогнозе на дворе ничего не меняется, то припомню вам, что сегодня у польско-белорусским помежжи будет облачно, с невеликими прояснениями. Ветер слабый, 3-4 метра за секунду, чиск ниже за норму. Температура поветра днем у Белостоку, Бельску-Подраскими Гайнавцы 19-21 градуса, у Городни 18-21, а у Берощи от 19 до 22 градуса. Вечером температура поветра мае быть от 16 до 21 градуса, а ночью от 14 до 16. Ночью так само вечер будет легкий, чиск ниже за норму. Завтра далей мае быть облачно, могут появиться короткочасовые дожди, а температура днем 22-23 градусы. Полова 11 у Польши и полова 12 у Белоруссии, а это час.

0: Teatry Łątek, patrzniecie spektakl Dom posterunkowa 1 Subrasil. Teatr Wierszalin pokaże spektakl Wzięło wstąpienie, początek o 19 godzinie. U sobotu 6 czerwienia Białorusa u Białostoka kliczuć się na szpacer Ladary Białostoka. Dowiadajmy się, kto walodał Białostokam, czym proslawili się magnaty i szlachcicze, jak zabawlali się, czym zapomnieli się i jakie tajemnice pokinuli po siebie. U planach, między innym, zawitać u stary kościół, poszukać białoruskie zagadki, u nieagatycznej katedry, pogulać po sadach i uładaniach branickich. Początek o 10.30, miejsce zboru placówka kala kinoteatru Тон. Демаск, театральный Бельск-Подляски и креативный Бельск-Подляски запрошают в субботу 6 червеня на премьеру спектаклю «Признайся». Початок о 17 године у зале креативного центра культуры, что по улице Студиводской. У Бельску-Подляским. Сьомый фестиваль ткацтва «Подляские сплетения» у Белостоку у субботу 6 червеня о 12 године почнется городская гульня «Операция Лен». О 16 године у галереи Подляского института культуры, что по улице Килинского, откроется выстава традиционных побытовых тканинов со сбором Подляского музея народной культуры и Сокольского центра культуры. У неделю 7 червеня за 11 години на дзядзінцы Палацу Браніцкіх пачнуцца показы и майстар-класы по ткацтву, анімацыі для дзяцей, інспіраваныя ткацтвам, а таксама канцэрты. Выступяць ансамбль песні і танца «Курпі Зялёны» о 12 години и капела «Батарея» у 14. У суботу 6 червеня на дзядзінцу Палацу Браніцкіх о 12 години пачнецца сімейны пікнік «Ретро ПКС». В Белостоку проходит 23-й фестиваль сучасного танца «Калейдоскоп». У субботу 6 червеня побачим медитации миру выконание Анны Петровской и театру «Розбарк» с гостьми. 90-хвилинный спектакль-перформанс. Початок о 15.30 на площади перед Белостоцкой ратушей, что по улице рынок «Костюшки». О 19-й године у Белостоцким лялечным театре сможем поглядеть короткие хореографии. Графічныя спектаклі. У неделю 7 червеня фестивальные мероприятия почнутся о 13 године авторская сустрэча «Тело и память» у театрах Тадевуша Кантора и Пине Бауш Анне Крутила у театральной кавярни «Ляльки». У 14.30 из-под Белостоцкого лялечного театру стартує экскурсия «Святло и тени города». О 16 године у центре имя Людвика Заменгофа почнется перформанс скульптора Вероники Полчинска и Магды Фейдаш. Драматичный театр имени Александра Венгерки в Белостоку пропонует два спектакли. «Казку Папелушка», якую у субботу 6 червеня и у неделю 7 червеня покажут у кинотеатре «Тон», початок у 16. Другий спектакль «Матухна кураж и ее дети» покажут у выходные на архитектурном факультете Белостоцкого политехнического университета, что по улице Сосновского, початок о 19 године. Белостоцкий лялечный театр пропонує юным глядачам спектакль «Слимак». У субботу 6 червеня почнется о 16 године, а у неделю 7 червеня о 14. Белостоцкий театр запрошает у неделю 7 червеня на концерт «Пирамиды. Найпригажейшие песни» с польских фильмов и сериалов. Початок о 18 године.
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
2: Белосток и Подляж.

0: радио «Рація». «Рація».
1: «Рація» з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд ды анализ.
2: Добробыт и демография. Вітаю шановных слухачов. Демографы Европы и развитых держав в Азии, что есть моцы, бьются званы. Коренное насельство фактично всех краин, которые лічатся как демократичные и заможные, неухильно с года в год скорочается. За последние 5 годов значно зменшилось насельство Японии. По воле выников веропису 2025 года Украине теперь живе каля 123 миллионов человек, что прикладно на 3 миллиона меньше, чем было в 2020 году. У процентах это снижение складывает каля 2,5%. Означается, что колькость насельства в Японии скорочается уже не первый год. Этот процесс протягивается с 2015-го, але менавито за последние 5 годов скорочение стало самым худким. У Полдневой Кореи, у отрозненной от тоталитарной Кимовской полночной, проблема нараджальности стоит еще вострее, чем в Украине у заходного солнца. Дошло до того, что держава распрацевала отмысловые программы финансования молодых людей. Прикладом выдае гроши хлопцам, каб яны запрашали дзяўчыну кавярні и ресторации и могли заплатить за пачастунок, каб хоть неяк стимулировать знаёмствы и спрыяць стасункам утварэння параў. Але что нам далекая Азия, скажете вы, и будете мець рацию. У микрорайоне Белостоку, где я живу, есть ажно 2 ветеринарные лекарни. Что день там тлумятся люди своими гадаванцами, собаками, котами, хомяками, да иншими представниками четырехлапых. Не ведаю, кольки зарабляют ветеринары, але подается, что зараз гэта одна из самых прибытковых и перспективных профессий. Шпацируючи по парках на 10 человек с собачками, можно сустрець не больше одного с дитячим воском. И это в самой моцной католической краине, где большиня надалей декларуя себе верниками. Вы когда-нибудь бачили в европейской краине жанчину-мусульманку в хиджабе и с собачком на поводку? Напевно, не, бо звычайно гэтые жанчины оточенные тройкой-четверкой малых детей, что чапляются за спадницу. И тому ничего дивного в том, что неколи христианская Европа спокваляя последовно переутворается в территорию, где праз 10-15 годов уже будет переважать мусульманское насельство. Имя Мухаммед уже зараз есть наибольш популярным во всех великих городах Старого Света. За агульноевропейской политикой неконтролеванной миграции евразвяз уже зайшел коли не в суцельный тупик, то в темные змрочные завулки. Черговый теракт днями, здейсненный в Швейцарии исламским фундаменталистом, пополнил сумную статистику. Про гэта лічыцца некорректно казать, але фактично 99% всех терактов здесняют менавіта исламские фанатики. Ни индийцы и ни белорусы, ни китайцы и ни грузины, а менавіта представники исламистских групповок. Еще больше некорректно казать, что в Европе последовательно отбывается замещение коренного населения на иншародное, а лишь это менавіта так. Днями канцлер Германии Мерц зробил заяву про то, что тягом 3 ближайших годов домов повинен вернуться каля 80% за маль 950 тысяч сирийцев, якія за апошние годы опынулися на территории Немеччины. И он спосылался на одночасную отповедную программу Раду и помкнение часового президента Сирии. Однако многие политики раскритиковали эту идею, мовляв, это моцно ударить по немецкой медицине, где так шмат сирийцев працуют доктора рами и обслуговывающим персонале. Цікаво, чому серед гэтых докторов так мало белорусов и украинцев. По программе доброхотного вертання сирийцев на родину покуль выехали только 3678 человек, запланованных на первом этапе 10 тысяч. Шматликие азиатские и африканские мигранты звыкли сядеть на социалцы и судовно отчувают себе менавіта в европейских краинах. Так что ничего с гэтых программ отселения не отрымается. Еще в 1970-е годы был проведен эксперимент под названием «Мышиный рай». Мышей и пацуков смешали в идеальные умовы утрымания и догляду. На первом этапе они интенсивно размножались, были дружелюбными и отчували себе выдатно. Спакваля, однак, почалася деградация. Грызуны перестали плодиться, нападали один на одного, ну а потом стали вымирать. Эксперимент скончился сумным финалом. Размерный добробыт и забеспеченность сталися фатальными. Нечто подобное назираем сегодня мы и с усими коренными европейскими народами, где тратится тоесность и инстинкт самозахования. Владимир Хельманович для белорусского «Радио Рация».
1: «Рация с Нивой» – супольный проект «Радио Рация» и «Тыдневика белорусов у Польши Нива».

0: Русская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодость, это абсолютно раздумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования права белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14, у Польши 13 годин. Россия павялишила колькость дроновых атак с белорусской территории. У Беларуси изник яшчэ один вид психиатричных леков. У Гародни открыли больницу, якую плановали побудовать у 2027 годе. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Россия павялишила колькость нападов ударными беспилотниками по Украине с территории Беларуси. Про это подчас брифингу 5 червеня заявил пресс-секретарь Державной помежной службы Украины Андрей Демченко. И он назначил, что официальный Минск недавно обвиновачивал Украину у небыто регулярных спробах нанести удары беспилотниками по помежной инфраструктуре Беларуси. Але игноруя транзит российских дронов про свою территорию. Беларусь нияким чином не судила такие деяния, подкреслил Демченко. Поводле яго, Кремль теперь активно тисне на Беларусь, каб яна уласными силами долучилася до войны. За постоянной погрозы провокаций Украина протягивая узмацнять оборону и фортификационные умацаванні на полночных рубежах. До інших тем. Супольность белорусских медиков «Белые халаты» рассказала об зникнении у белорусских аптеках яшчэ одного психиатричного леку – антидепрессанта флуоксетину. У снежни минулого года зник литый, у конца лютого был пренорфин. Теперь флуоксетин застается у одинковых аптеках, хоть недавно был у большини. До початку полномасштабной войны в Украине у Беларусь завозили украинский флуоксетин, потом его заменили на российский. Некоторые пациенты скардились, что российский меньше эффективны. Теперь няма и яго. Поводле одного из отказов на портале таблетка.бай на флуоксетин не было отримано дозволу на увоз от Министерства аховы здоровья. Коли ситуация изменится, неведомо. Белые халаты закликают тех, кто примал флуоксетин и не мая запасов, неоткладно обмерковать замену с лекаром. До мясцовой темы. Новую Гарадзенскую областную клиничную больницу открыли у вечера 5 червеня. Про это поведомляет телеграм-канал «Пул Першага». У красавіку 2024 года стало вядома, что новую больницу у Гародні побудуют усяго за 2 года. Першапачаткова планавалася, что будаўніцтва завершится не раней за 2027 год. Тады поведомлялася, что паскорыць будовлю даручыў беларускі диктатор. Новый будынак узводзілі замест другой больницы города, якая увесь гэты час была у памяшканнях манастыра 1870 года. Каб паскорыць будовлю, вырашылі, цытата, адмовіцца ад празмернасцяў. Цяпер Лукашенко кажа, што ў Гародні з'явіўся сучасны сусветнага ўзроўню еўрапейскі комплекс. Паводле яго, новая бальніца звернутая ў будучыню. Яна разлішана на 504 ложкі. Анонсная информация. Завтра, 7 червня, у Белорусском доме у Варшаве намечена конференция «Репрессивная политика России у системе геноциду белорусской нации». Конференция присвящена 38-й годовине открытия Куропатов, где были закатаваны с 1937 по 41-й годы каля 250 тысяч человек. Говорит лидер Вольной Беларуси Зянон Пазняк, який открыл место злачинства НКВД у 1988 годе.
3: Конференция. Це приуроченная до артикула Куропати «Дорога смерти». Правда в том, что те методы, которые отбываются сейчас в Беларуси, они являются протягом репрессивных методов 30-х и 20-х годов, когда отбывался геноцид белорусского народа. Теперь отбывается геноцид только в другой форме. Вот для этого собирается конференция, приводятся факты, будут выступать политвязни, будет анализ. И это очень важно для нашей сучасности и истории.
2: Початок конференции «Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации» о 14-й године по улице Крынічнай 6 у Варшаве. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье в облачно с прояснениями. Опадков не чекается. Температура по ветра днем плюс 19, плюс 22. Ветер полночно-заходний до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Словы с музыкой. На радио «Рация».

Massive Attack i album Mezzanine 1998 года с участием фантастичной Элизабет Фрейзер. Гэты голос перакувать будем теперь узусим адлеглия нам мелодии, тональности, гармонии. Завитаем у королевский палац на старожитной яве у городе Соло, який гучал могутной музыкой. Нібито там была великая зала церемонию, и там менавіта развиваная была музычная традиция гамеланы. И она в значной ступени опирается на двух основных системах музычного ладу. Слендра, пятитональная гармония гамма, и пелох, семитональная гамма. Музыка сполучает ритмично металофоны, ксилофоны, гонги, вядома, с нетиповыми для нас вокализами, абсолютно. Але у тим великое задовольнение и радость. Послухайте.

старожитная яванская музыка Манку Негарана. Вот так, у эфиры Белорусского радио Рация. Застанемся у отлеглых часах, може не старожитных, але 1972 год для некоторых может быть абсолютно отлеглой историей. А гэта история американской фолк чи кантри вокалистки Карен Брукс, якой первые альбомы с 80-х годов были у 20-ти билборду. Записывала между іншими с Джоном Кэшем, а ее песни были переписываны шмат разов праз свідомыя вокалистки. Але мы сёння послухаем абсолютно уникального запису с приватного архива с 1972 года. А называется он «Lost Silence».

Ранняя зима, когда перекладываете заголовок песни Боба и Лиди. А когда поглубились уже у гитары, так пропоную зараз вернуться до творчести братов эквадорско-швейцарского дуэту Алехандра и Эстевана Гутиереза. Новый альбом «Los Ojos del Condor» выйдет 25 вересня, а первый трек – это «Canto Andino», дякуючи кому поглубимся у południово-американские коренные музыки. Мне тут, например, гучить перувянская культура. Hermanos Gutiérrez.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине, рост страт в особовом складе российцев. Актуальная статистика по политвязнях Беларуси. Делегации КР Александры Мамаевой вынесли вотум недоверу во властной фракции. У студы с новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 372 000. За сутки показчик вырос на 1380. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы под ликведе Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическим вязнем 871 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4655 особов. Эта личба называя правооборонный центр «Вясна». У свою чергу инициатива «Диссидентбай» поведомляя про 942 политических зневоленных станом на сегодня. Из них 124 женщины, 22 человеки были отправлены на примусовое лечение. Скандал у КР. Делегации координационной рады Александры Мамаевой вынесли вотум недоверу у ее ж фракции. Цитата: «В связи с обґрунтованными перестерогами в интересах безопасности спису и фракции «Европейский выбор», квалифицированной большинстью 3/4 голосов с подарения Александры Мамаевой вынесены вотум недоверу, поведомляется у телеграм-канале «Блёку». В связи с этим решением дальнейшее представительство Мамаева от имени «Европейского выбора» не есть махчимым, поведомляя фракция. Сама с подарения Мамаева комментует, что никаких погроз безопасности с ейного боку не было, виноватчине без подстав, на чем конкретно они полягают, Мамаева не ведает, цитата, «бо мне не дали нормально ознайомиться с материалами справы. Могу сказать, что никаких записей посиджения я николи не робила, а никакие скрины и персональные даденные, сенситивную информацию с чату европейского выбора не пересылала». На думку Мамаева, это приклад недопущальной политической конкуренции. Организаторы фестивалю «Тутака» на Подляше представили новый фестивальный мерч. Сёлета одной из головных новинок стали драўляные 3D-мапы городов, якія можна зрабіць по индивидуальной замове. Поводле кіраўніка фонду «Тутака» Павла Станкевича, такая ідэя нарадзілася з жадання дапамагчы беларусам захаваць сувязь з роднымі мясцінамі.
3: Прыдумалі такі вельмі класны мерч, які называецца «Город, дзе жыве твае сэрца». Зроблены з трох слоёў фанеры, такі 3D-карціна, якую можна сабе павесіць на сцяне, паставіць на бюрку, прадстаўляе мапу вашага любімага горада. Пры заказах, проста ў каментарах да заказу можна выбраць свой горад, можна выбраць таксама некую дэдыкацыю, і мы проста вось робім такі персаналізаваны мерч.
2: Акрамя 3D-мапа, ўсё лета на тутака з'явяцца і новыя цішоткі з надпісам «Свабодныя». Паводле арганізатараў, увесь прыбытак ад продажу фестывальнага мерчу будзе накіраваны на падрыхтоўку і правядзенне фестывалю «Тутака», які адбудзецца з 16 па 19 ліпеня ва ўрочышчы «Барык» каля гарадка на Падляшчы. Уваход гэтым разам па квітках. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю, 7 червеня, на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру в ночи плюс 10-12, в день 23-25 выше за
0: ноль. Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Скажи, пожалуйста, а коли отбылася уже релокация?
1: Атрымовується, что до 22-го мы еще с моим мужем жили в Беларуси, так? Але штогод до нас по сутности приходили и забирали нас на судне. Просто вот из-за того, что мы в 20-м так удельничали в этом страйку. Вот и все. И уже когда нас третий раз забирали, мы отчули, что треба будет съезжать, потому что каждый раз у тебя забирают, звичайно, всю твою технику. Третий раз уже нас забирали гроши. И ты понимаешь, что тебе это не вернуть. Треба снова просить эти гроши, эту технику у своих сябров. Это вельми дискомфортно. И треба неяк вирішати питання глобально, как не створать еще большей складанной ситуации для своих свояков. Вот можно так сказать. И тому в конце, у снежні 22-го, я ось уже опинулася у Польщі, бо это найближчая країна. Я опинулася, что у нас были несколько сябров, менавіта поляков, не белорусов, менавіта поляков, которые нам допомогли, как бы, первый час знайти место, где жить с котом, собаком. И вот таким чином мы отковались.
0: Твоя история просто вельми характерная и вельми пригожая. Але мяне, конечно, больш цікавіць менавіта часопіс «Памылка», тому што, ну, гэта надзвычайная справа. Шмат хто з нас тут згубіўся, шмат хто з нас пачаў працаваць не па спецыяльнасці. Скажы, калі ласка, як з'явіўся просто думка пра вось гэты часопіс і, ну, якая галоўная ідэя?
1: Яна з'явілася яшчэ ў Беларусі. Акурат, калі мяне толькі звольнілі, я почала думать, а с кем же мне разговаривать про науку, так? Я почала писать посты про науку популярно, по-белоруску, так? Робить некие лекции популярные про ту штору относности Эйнштейна, про нечто, что еще. И тогда некоторые люди, яких я ранее ведала, и особливости хтось, например, супольности открытого свободного программного обеспечения, так почали мне писать некие люди, что «О, классно, файно». И так я встретилась с хлопцем, якого давно ведала, Юрий Адамов, и вот он каже: «О, файно было бы иметь часопис по-белоруску про науку, але, на жаль, такого нема». Я гляжу на его и кажу: «Юра, так давай, мы же сделаем часопис, ты напишешь артикул, я напишу артикул, еще никто напишет артикул, вот уже три артикула, я зверстаю, кто-то тебе намалюет их и так далее, их и так далее». После я рассказала так своей сябровце, а она каже: «О, так это была завсёды моя мара быть дизайнером, верстать такий науковый часопис». И когда я на початку сама думала про это, ну просто про активизм я умела робить шмат разных активностей, умалевать, верстать, то зараз вядома, першу чергу моя думка была: «О, дык треба гэту справу даць чалавеку, якой гарыце прама цяпер». І так мы пачалі збіраць першы нумар. І ў яго 6 чалавек напісалі артыкулы, па сутнасці, я, мой муж Міхась, Юра Адамаў, тая ж дзяўчына-дызайнерка, якая рабіла дызайн, і хтось яшчэ. І вось так сабраўся першы нумар. Але ён ўжо сабраўся тады, калі тэрытарыяльна я ўжо знаходзілася под Варшавой, скажем так, и мы уже только тут его надруковали. И, на жаль, в той момент посадили Юру. Ну, вось прикладно так.
0: Кого посадили?
1: Вот этого хлопца Юру, с яким мы починали часопис.
0: Я тебе перебил. Я просто хотел доведаться, что это был спочатку науковый часопис, или там з'явилось мастацтво?
1: Мастацтво одразу з'явилось. Одразу было такое злучение мастацтва и науки. Я могу сказать, что это, по-моему, шло так само с моего, как бы, бэкграунду, так? Бо я люблю малевать, я по жизни малюю, я, как бы, себе так само репрезентовала, как мастак. Але я николи не училась ни в каком мастацким институте, нигде. Я малевала сама, я сама училась, я разные кружки ходила и так далее. Але менавіта адукацию я имела навуковую. И в некий момент, десь, может, в 2021, мне приходит в голову думка: «Дык, коли я люблю физику, я же могу малевать про физику, я же могу сделать ее популярной, это ж так файно». И тогда пошла эта думка злучать науку и мастацтво. И мы начали выделять одну сторонку, скажем, в часописи, помера А4, на некий мастацкий твор, який репрезентує артикул. И таким чином мастак читает артикул и малюя все свои ассоциации, все, что хочет, все, что я его лежит на души. Коли хочет, малюя одну иллюстрацию, а коли мая больше энергии, может намалевать еще больше и проиллюстрировать той артикул. Вот прикладно так. То с самого початку было такое излучение науки и мастацтва. Але мы не думали, что это настолько важно.

0: Именно Моро у нас была одна дизайнерка. Один человек робил величезную працу, але, на жаль, мы не смогли протягивать эту працу. И уже у опошних номерах разные люди робили разный дизайн. Отримываться не только мастерство визуальное, так, стало сопровождать каждый артикул, але и, по сутности, разметка разная у разном артикуле. И таким чином это стало просторой для эксперименту по дизайну. И люди, которые навод николи не робили дизайн, первый раз верстали артикулы, учились литерально на помылках. Так? А этот номер, он еще интересен тем, что он присвечен микроскопу и телескопу. У телескопу нас глядит Дмитрий Кананович, який такий белорусский астрофотограф, можно еще десь на сайтах побачить его фотосдымки, и он находится в Эстонии и развивает там супольность белорусов и науковцев, и диаспору, вельми активный хлопец. И он робит фото вельми классное, и он сфотографовал месяц, с нами поделился свободными фотосдымками своими. У той же час мой муж Михась, он робил проект по вывучению пылку разных рослинов. И он собрал там, не ведаю, сколько рослин, может, 50. И вот, глядел их в микроскоп, фотографовал и после додавал в Википедию. И это был такой открытый приклад проекта, когда человек праз пчелов доходит до выучения пылку и робит эту информацию свободной, не как профессионал, он не биолог, а как энтузиаст. И показать приклад, что наука, она может быть громадянской. Есть такой навод термин citizen science, когда уже громадянам надается больше правов удельничать у створении науки.
1: Цікаво. Скажи, пожалуйста, а про гэты пылок не было артикулов в Википедии перед гэтым?
0: Про пылок были, а левость фотосдымка, например, пылку под микроскопом, такого мало. Так?
1: Так что мы можем запросить зараз людей просто в Википедию, и они поглядят выники працы?
0: Так, натурально. Увогуле, навод, калі сфотографовать натурально тебе, запомповать твои фотосдымки в Википедию, это будет наилепший способ додать информацию про некую популярную особу, музыку, так, у Википедию. Бо тогда сам человек, сам автор сдымка, может сделать этот сдымок свободным у Википедии. Вось. То же самое сделал, как бы, человек, который фотографовал под микроскопом. Он просто сделал эти фото свободными. И теперь это такая база данных, на которой, в принципе, может и AI, штучный разум, учиться при желании, например, вызначать пылок рослины.
1: Зараз практически не існує паперовой, ну, паперовой прессы, паперовых часописов не існує.
0: Зараз
1: только рекламу раздают паперовую, а все остальное існує только в интернете. И тому вартость вот этого паперового выдания взрастает просто в миллион разов. Как вы на угол находите, по-перше, крыницы финансования, как на угол вы тримаетесь с этим?
0: От самого початку, это была моя идея, и мне было вельми важно, каб этот часопис был, по сути, незалежным, так? И как можно было робить его свободным и не залежить от неких одной крыницы финансования, так, те неких спонсоров, те навод грантов, так? И тому, так как я ранее робила разные такие краудфандинговые проекты, больше просто. Мы, например, краудфандили на пылесос у офис организации, так, такое. А теперь я пошла краудфандить на номер часописа. И мы у той же момент открыли такие подписки, когда люди могут подписаться и платить 10 евро каждый месяц. И они таким чином отримывают номер паперовый, когда их захочут, и подтримывают часопис стало. И это зараз и есть подстава для такой материальной часописа. На один номер мы собираем нешмат.
1: Могу рассказать. И, короче, это для вас подстава так само подписаться на часопис «Помилка», подтримать его, ну и иметь такие пригожие артефакты у себя дома.
0: То у нас зараз 237 подписчиков, что вельми файно, чудовно. Я не ведаю этих людей, я их никогда не бачила, так, то это незнакомые мне люди, и они подтримливают. Мы собираем эти гроши, и что важно, мы раздаем их всем, кто сварал номер. Мы прикладно на номер собираем 1500-2000 евро. И эти гроши идут на друг. Десь 500-600 евро идет на друг номера. Все остальные гроши раздаются всем, кто его сварал. И это прикладно 17-20 человек что раз. Вот за последние номеры. Прикладно такая история. То это не так шмат можно подлечить. Это не так шмат. За артикул может человеку выходить 30 евро. Але это приятно. И бачно, что человек сделал внесок, и он отримал невеличкую грошовую знагороду. Один раз ён можа набыць часопіс, а другі раз ён можа сам напісаць туды артыкул і яшчэ атрымаць за гэта грошы. Ужо іншы хтосьці заплаціць за яго працу. Вось і такая ідэя, што супольнасць падтрымлівае саміх сабе. І мне падаецца, гэта важна, каб паказаць, што калі мы не будзем плаціць за сваю навуку, у нас не будзе навукі. Хаця гэта не вельмі сур'ёзны навуковы часопіс, гэта навукова-папулярны, то такі больш даступны, так, да людзей больш зразумелы. Але сістэма навуковая, яна вельмі складаная, у асноўным складаецца з грантаў. Гэтыя гранты, вядома, плацяць, ну, не беларускі ўрад дае гэтыя гранты.
1: Перацяну крышку на сябе. Ці не збіраецеся вы калі-небудзь дадаць да гэтага часопіса нейкім чынам музыку? Нейкім чынам.
0: Можна, можна. Ты можаш быць першым. І любыя ідэі, справа ў тым, што любыя ідэі вітаюцца. Па сутнасці можна рабіць усё, усё, што не забаронена, то дазволена. І можна рабіць. Гэта было афігенна. Можа быць, некая песня напішацца пра памылкі. Так? Бо просто гэта файнае слова і файная рефлексія. Ідэя была такая, што памылка, бо кожнае навуковае адкрыццё пачынаецца з памылак. І кожны новы навуковец, па сутнасці, некім чынам выправляе памылкі папярэдніх, ці пераглядае іх. І таму памылкі гэта добра. І не трэба як бы нам, як і беларускаму грамадству, голам баяцца рабіць памылкі. Бо ёсць такая сарамлівасць, было ж такая перфекцыянізм троху. А вось падаецца, што не трэба рабіць, не трэба баяцца, трэба рабіць. І будзе вельмі цудоўная калабарацыя з музычнай.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши. Украина-российская война. Папа закликал Путина вернуться до перамоу. У Гомеля белорусы осудили верогодно по новой справе рейковых партизанов. Конференция в Варшаве. Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации. У студии с новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. У 5 областях Украины, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Харковской и Сумской, 17 человек загинули и больше за 70 были поранены в вынику российских атак за пятницу и раницу этой субботы. У приватности за сутки российцы 29 разов обстреляли населенные пункты Донеччины. Тем часом папа Лео XIV закликал российского керовника Владимира Путина вернуться до перемоу после новых ударов по Украине. Цитата со звороту. «Треба вернуться до перемоу, необходимо оказывать тиск, каб гвалт и война спынились и было знойденное решение». Понтифик так само заявил, что вельми занепокоены ситуация в Украине. «Там гине занадто шмат людей, мы повинны покласти конец гвалту и войне», отзначил Лео XIV. У протяг темы керовник администрации президента Украины Кирилла Буданов находится в Варшаве. Специальный посланник Владимира Зеленского прибыл в Польшу в связи со спречкой о присвоении одной из войсковых часток Украины звания героев Украинской повстанческой армии. У администрации премьер-министра он встретился среди других с Томашем Сямоником, министром-координатором специальных служб, пресс-секретарь Министерства замежных справ Польши Матей Вевер поведомил, что так само отбылась размова с заместником министра замежных справ Мартином Басацким. Цитата. «На мою думку, украинский бок почул нашу реакцию. Хочу нагадать, что это украинцы попросили про сустречу, и министр Басацкий выказал наше ставление. Так само посол Польши в Украине реагировал на решение Владимира Зеленского. Украина, безумовно, почула меркование Польши». Конец цитаты. Репрессию Беларуси. В Гомельском областном суде вынесли присуд 65-годовому жыхару вёски Лагуны Добрского района Сергею Стасенко. Ему прописали замах на акт терроризма, незаконные деяния дотычного огнестрельной зброи, боеприпасов и выбуховых речевов, на умысное проведение непродатности транспортного сродку, ці шляху узносинов, здраду державе, створение экстремистского формования, або уделу им. Меркуючи з артикула, мужчина имел намер пошкодить шигунку, пише «Гомельская весна». Вынесенный присуд высветляется, але зразумело, что он связан с позбавлением воли. Белорусу погрожало до 20 годов зняволення. Мужчина, саправды, уже у вёсцы Лагуны, побач з якой проходит чыгунка у бок украинского города Городня, а так само недалеко размещенный войсковый аэродром. 7 червня завтра у Белорусском доме Варшавы отбудется конференция на тему «Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации». Конференция посвящена 38-й годовине открытия Куропатов, где были закатованы с 1937 по 41 годы каля 250 тысяч человек. Говорит лидер Вольной Беларуси Зенон Пазняк, який открыл месяц злочинства НКВД в 88-м годе.
3: Конференция, приуроченная до артикула «Куропаты. Дорога смерти». Правда в том, что те методы, которые отбываются сейчас в Беларуси, они являются протягом репрессивных методов 30-х и 20-х годов, когда отбывался геноцид белорусского народа. Теперь отбывается геноцид только в другой форме. Вот для этого собирается конференция, приводятся факты, будут выступать политвязни, будет анализ, и это очень важно для нашей сучасности и истории.
2: Початок конференции о 14-й године у неделю на улице Крынічнай 6, что в Варшаве организаторы рады будут бачить белорусов неабыяковых до трагичных сторонок истории нашей нации. Новины «Рации» доступны так само на сайте рация.ком альбо на аккаунтах у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру в ночи плюс 10-12, в день 23-25, выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: Po sionieżnych poetycznych rozdumach znajomił ja was tak z udzielnikami konkursu, jak i członami jury literaturnej premii imienia Natalii Arsieniewaj za najlepszą białoruską poetyczną książkę 2025 roku. A na koniec trzeba oddać honor toj, jaka ja dała swoje imię dla nazwy premii i zostaje się niedosiężnym uzorem dla czerwowych pokoleniów białoruskich poetów. Tamu posłuchajcie głosu poetki, jaka ja przeczytaję wiersz A chryścił mianie niechtał zielonej dubrowie i pieśni na słowy wiersza Sypluć sa sklonał listy. A ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję już za uwagę i zapraszaju na spotkanie praz tydzień.
1: Наталья Арсеньева.
2: Охрестил меня нехто в зеленой дуброве. Не у церковца молитвой, святой водой, охрестил меня нехто в зеленой дуброве. Як поганин, я пущи пью золотой, разумею полев васильковых размовы. До меня не земглой, не змутой ручеин надыходит весна, и не снегом счернелым. Мне смеется она желтым пухом вербин, сребрым звоном жауронков лёг дарунелы. Не спекотую и лето мне дыхая у твар, не ветрами красу обиваясь черешнев. Голосистая нива, отвечный песняр, золотые рачие спелить мне песни. Восень знов не золой, не сведённым дождём, не тугою тягучей душу мою ранить. Мне яна павучинья плете над межой, сном тихим на сивое кладется овсянне. И зима не морозами страшит мне, не слепою метелицей застит мне в очи. На снегами, на синем небес полотне распаляя я на серебраные ночи. И завсёды, завсёды поганской жудой мое сердце стискается ночи зимовой. Не у церковцы молитвой, святой водой, а хрестил меня нехто в зеленой дуброве.

Герояма сегодняшней передачи была Люба Сакович, народная майстриха, родом с хутору Лублянка Новая, что у имени Михалова на Белосточине. На встречу с черговым героем серии с подлежащим родом «Месцы, подеи, люди» запрошаю уже про тыдень.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19-я година у Беларуси, 18-я у Польши. Война в Украине, рост страта у особовом складе российцев. Актуальная статистика по политвязнях у Беларуси. Делегации КР Мамаевой вынесли вотум недоверу у ЕЕШ фракции. С новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. Страта в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 379 000. За сутки показчик вырос на 1380. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоуцы под ликведе Генштаб Украины. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическим вязнем 871 человек. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4655 особов. Этой личбы называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 942 политических зняволенных станом на сегодня. Из них 124 женщины, 22 человеки были отправлены на примусовое лечение. Скандал у КР. Делегации координационной рады Александры Мамаевой вынесли вотум недоверу у ЕЕШ фракции. В связи с обґрунтованными перестярогами в интересах безпеки спису и фракции «Европейский выбор», квалификованной большинстью, трьома чверцями голосов, господарення Александры Мамаевой вынесены вотум недоверу, поведомляется у телеграм-канале Блюку. В связи с этим решением дальнейшее представительство Мамаевой дымя «Европейского выбора» не есть махчимым, поведомляет фракция. Для Мамаевой по часу внутреннего обмеркования ее ставили у вину небыто пересылку скриншотов закрытой переписки третьим особам, присвоение выников чужой працы и проведение консультации с иншими фракциями без узгоднения. И на всех это обвинувачение отмовляя, кажа, что никаких доказов ее не показали. Цитата. «Мне подается, что это приклад недопущальной политической конкуренции. Я з'являюся керавницей Международной комиссии, керавницей делегации демократичных сил в Беларуси у Парламентской ассамблеи Рады Европы, и могу стверджать, что активно там працую на корысть Демсилов и Беларуси. Новина фесту Тутыка. Организаторы фестивалю представили новый фестивальный мерч. Сёлета одной из головных новинок стали драўляные 3D-мапы городов, которые можно сделать по индивидуальной замове. Поводле керовника фонду Тутыка Павла Станкевича такая идея народилась с жадання допомогши белорусам заховать сувязь с родными местинами.
3: Придумали такие вельми классные мерч, который называется «Город, где живе твое сердце», зроблены с трех слоев фанеры, такие 3D-картина, яку можно себе повесить на стяне, поставить на бюрку, представляє мапу вашего любимого города. При заказах просто у комментариях до заказу можно выбрать свой город, можно выбрать так само некую дедикацию, и мы просто вось робим такий персонализованный мерч.
2: Окромя 3D-мапа, все лето на Тутыка з'явятся и новые тишотки с надписом «Свободная». Поводле организатора, весь прибыток от продажу фестивального мерчу будет накерован на подрыхтовку и проведение фестиваля Тутыка, який отбудется с 16 по 19 липня в урочище Барык каля городка на Подляшши. Уваход этим разом по квитках. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю 7 червеня на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру в ночи плюс 10-12 градусов, в день 23-25 выше за
0: ноль. Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
5: Подляски.
6: Подляски.
5: Концерт пожеланий.
6: Концерт пожеланий.
7: Подляжский концерт пожадання. Вітаю всіх, хто слухає нас на хвалі 98.1 у Беластоку і Гаротні, 99.2 у Берасті і Белой Подляжской. Вітаем так само слухачоў па ўсім свеце, хто слухає нас праз інтернет на сайте racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вами Аня Шайковская
8: і Валя Лаєвська. З нами таксама Сергій Вераменко, який приймає, редагує і нам приносить смс від наших слухачів. А можете дослати смс на номер 508-667-663. І ще саме головне номер телефону – це 85-654-51-51. Так що телефонуйте, каб передати все пожадання і провести разом з нами гэты прыгожы суботні вечар.
7: Чакаем таксама вашых допісаў, пожаданняў, віншаванняў, якія можаце дасылаць на наш электронны адрас концертшлемакрацыя.ком. Працуе таксама наш Teams Login Рацыя. Так што чакаем вашых званкоў, але перш пажаданні.
8: А ідзіме далі праз жыццё ў пары са шчасцем і любоўю. Няхай турботы і клопаты абмінаюць нас здалёка, а лёс прыносіць самыя цудоўныя моманты ў жыцці. З нагоды 40-й гадавіны шлюбу пажаданні для мужа Паўла ад жонкі Крысі і сына Пятра.
7: Ну вось, далучаемся да гэтых цудоўных пажаданняў, і што ж, вёсачка і лідар.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Украина-российская война. Дроны снова атаковали Петербург. Журналист Ивашин шостый раз сустракает день на родину у неволе. У ЭГУ обмерковали, как вернуть белорусов до удела в громадском житті. З новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. Шерех регионов России, у тем лику Санкт-Петербурга, так само оккупованная Россией территория Украины, зазнали минулой ночью массованную атаку беспилотника. У приватности у Ленинградской области почався пожар у районе Великой Ижоры. Там размещенный 15-й арсенал войсково-морского флоту. Удары наносились так само по Кронштадте. Это другий удар по Петербургу за пошний тыдень. Первый был нанесен в день открытия экономичного форуму 3 червня. Керівник города Александр Бяглов поведомил про атаку беспилотников и закликал жыхароў не выходить на улицы со своих домов. У Ломоносовском районе Петербурга был атакованы науково-доследчий институт морской теплотехники, ключевое предприемство у створения подводной зброи, а у Петергофе беспилотники спробовали поразить на автобазу. У Кронштадте был атакованы морский кадетский корпус. Репрессию Беларуси. Политвязню Денису Ивашину исполнилось 47 годов. Шостый раз журналист сустракает день на родину у неволи. З их третий раз у следчий турме номер 8 у Жодине, где его тримают на туремном режиме. Уже полтора года Ивашину недозволенные звонки своякам, але листы и поштовки от его доходят. Нагадаю, Ивашин осуджены на 13 годов и один месяц из неволения за небыто здраду державе и незаконные сборы распаусють звесток о приватном житті. Вільня. Европейский гуманитарный университет у межах регулярной серии онлайн-сустречу про переасансование демократии у эпоху авторитаризму провел черговый семинар. Темой дискуссии стала партисипативная демократия как инструмент сопротивления авторитаризму и ее доля у найновших громадянских протестах, у тем лику вертанне жыхароў Беларуси до активного удела в громадском житті после годов репрессий. Каже спикер, кандидат философских наук, адъюнкт Институту истории Польской академии наук Игорь Бортник.
3: У нас в громадстве, в связи с тем, что вельми долгий час авторитарный режим, всякой инициативы она подавляется, у людей уже сформировалось такое меркование, что мы люди маленькие, от нас не залежит. Самый первый крок, мне сдается, это то, как у людей появилась реальная вера у то, что яны своими намаганиями могут нечто выражить.
2: Особенно подчас семинару закранули тему низкой явки на выборах у координационную раду. На думку доследчика, это связано с тем, что многие белорусы в выгнании не бачат достатково выразных выников працы демократичных структур, каже Бортник.
3: Для белорусских громадян, тех, которые находятся в эмиграции, не видовочный выник такого удела у голосования. Координационная рада уже как организация існує, шерах готов, и не видовочно то, для чего треба идти голосовать. Но справа лучше не у пассивности надо.
2: Поводле Игоря Бортника подобная проблема існує и внутри Беларуси. Люди значно охотнее долучаются до громадских инициатив, коли бачат, что их удел приводит до конкретных изменов. Тому одним из головных выкликов для демократичных сил остается обновление доверу и демонстрация реальных выников своей деятельности. Про литературу. Вызначенный полный спис с 22 творов, которые претендуют на звание «Найлепшие белорусские прозаичные книги» минулого года по водле премии «Гидройте». У спису вошли сярод інших новые творы Дмитра Вишнева, минского литератора, який теперь живет в Німеччині, Ганны Кондратюк, белорусской авторки Спадляши, Александра Лукашука, колишнего керовника белорусской службы «Радио Свобода», Владислава Новожилова, лидера метал-гурту «Гадс Тауэр», Макса Шчура, белорусского прозаика и поэта из Чехии. У публичной частцы журы сёлета Сергей Календа, Яна Бартанович, Андрей Ходанович да іншие. Церемонию знаходят Народження відбудеться 7 листопада у Гданську. Наші новини доступні так само на сайті рація.ком або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах.
0: Радіо Рація. Гэта були новини. А зараз надвор'я.
2: У ближайшую неделю, 7 червня, на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру в ночи плюс 10-12 градусов, день 23-25 выше за
0: ноль. Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Праграма створана при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
5: Подляски. Подляски. Концерт по жаданню.
6: Концерт по жаданню.
7: Подляжський концерт пожадання у другая уже година нашого концерту у студії надалі Аня Шайковська
8: і надалі Валя Лаєвська. 85-654-51-51 номер телефону нашу студію. Набирайте, телефонуйте, передавайте пожадання. Можете так само послати пожадання смс повідомленнями на номер 508-667-663. СМС-повідомлення наших слухачів від Сочфає Сергій Вірамєнка.
7: Чекаємо так само ваших повідомлення, ваших пожаданнів, які можете досилати на електронну пошту наш адрес концертслимакрація.com або можете зв'язатися з нами прес Teams Логін Рація.
8: Другую годину подляцкого концерту пожаданняў пачнем з пожаданняў. Добрый день вам у радио Рация Дубине Степан Бяроза. Витаю вас, ведучая концерт, дзяўчына и усіх ваших супрацоўнікаў. Сёння на пачатак академия мамы Марысі Лаут и ўсё яе сям'і перадаю найлепшыя сердечныя пажаданні перад усім здароўя, шчасця, любві, здзяйснення ўсіх мараў, усякай радасці на штодзень, а таксама добрых, ведлівых людзей побач. Дачушцы Агаці, якая 9 червня будзе адзначаць свой дзень народзінаў. Да пажаданняў далучаецца муж Агаты Крыстіян, а таксама і я. Просім Агаці песню прымакаў віконачку. Вельмі дзякую, Сцяпан Бяроза.

0: Падляшскі канцэрт па жаданняў, а ў нас на сувязі ўжо рэпчыцы і спадар Лукаш. Сардэчна вітаем у нашым эфіры. Алло, алло.
1: Добры вечар.
0: Добры вечар.
1: Хацелі паздравіць сваю маму Пашу. Хацелі паздравіць свайго тата Мірка. А тебе поздравить чистую сестру Магду и песню хотя бы «Червона рута».
0: И все это, значит, поздравить поздравили, а песня уже чакает. Дякуем вам за телефонование. Усяго доброго усім у рэпчыцах от Белорусского радио «Рация».
2: Еще раз Дубина Степана Бяроза. Теперь я передаю наилепшие сердечные пожелания здоровья до усяго доброго с нагоды дня народина у 4 червеня моему сябру Янку Журавля с Крывяты, чабу теперь с Бельска Подляскага. Янек – музыкальный мультиинструменталист, с яким мы знаемся ад векаў. Супольна грали и спевали, а калі на двудневых вяселлях грали, то и у клуні спали. До пожадання долучается сын Янка Томек с сем'ёй Марыся, а так само сябры з музычных калектываў з войска и не толькі. Миколай Филипюк з Гайнаўкі, а так само Уолтер Леш з Шеракова Шлонскага. Прошу Янку пісню «Червона рута» у виконанні Примакоў. Вельмі дякую, Степан Бяруса.
0: Ну ось таким чином супалі густа і Гайнаўкі, і Рэпчыц, і думаю, шматлікіх наших слухачоў.

0: для пани Калинки с Новой Воли, для пани Вали с Павлу, для Вали с Трещанки, моей сестры родной, для Мариши с Нарви, сестры родной. Хочу всем сказать, я на здоровье жичу, а решта то все будет, приде само. Як нема здоровья, то этого не купишь. И еще кому, ну, может, до кого проминула, але я всем жичу здоровья, здоровья и спокою. И как веселились, как спевали, то как жить, бо как оно смутно, то не добре. А вам радио рация, что чудовно ведете, и такой концерт, что дуже людей, они не звонят, такие, как я не звоню за дуже, але я слухаю, бо я волю слухати. Так, всего доброго.
1: Ну ж, жаль, что так редко звоните. Это было б цікавей, каб вось больш людей звонила. Ну, але дякуем за тое, что вы разом з нами. І так, можа, калі ўжо так редко, то адразу і заспеваем песню, якую вы выбрали. Карапет і каласки. Слухаем.
0: Добре.

Ну вот, это был карапет от колосков. Саправды, динамичная и прихожа. А у нас уже на связи топорки и спадар Виталий. Сердечно витаем у нашем эфире. Алло, алло. Не уже нам расключился телефон, бо и так бывает. Алло, алло.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Украина-российская война. Папа закликал Путина вернуться до перамов. У Гомеля белорусы осудили, вероятно, по новой справе рейковых партизанов. Конференцию в Варшаве. Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации. С новинами Стась Дедерка. 1564 день войны. У 5 областях Украины, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Харковской и Сумской, 17 человек загинули и больше за 70 были поранены в вынику российских атак за пятницу и раницу этой субботы. У приватности за сутки российцы 29 разов обстреляли населенные пункты Донеччины. Тем часом папа Лео XIV закликал российского керовника Владимира Путина вернуться до перемоу после новых ударов по Украине. Цитата со звороту. Треба вернуться до перемоу, необходимо оказывать тиск, каб гвалт и война спынились, и было знойденное решение. Понтифик так само заявил, что вельми занепокоены ситуацией во Украине. Там гине занадто шмат людей. Мы повинны покласти конец гвалту и войне, отзначил Лео XIV. У протяг темы керовник администрации президента Украины Кирилла Буданова находится в Варшаве. Специальный посланник Владимира Зеленского прибыл у Польшу в связи со спречкой присвоения одной из войсковых часток Украины звания героев Украинской повстанской армии. Про это информует Белорусская служба Польского радио. У администрации премьер-министра Польши он встретился среди других с Томашем Сямоником, министром-координатором специальных служб, пресс-секретарь Министерства замежных справ Мати Вевер поведомил, что так само отбылась размова с наместником министра замежных справ Мартином Басацким. Цитата с польского боку. Украина, безумовно, почула меркование Польши. Размова шла у тыблику про ситуацию на фронте и про уплыв на махчимые будущие мирные перемовы. Репрессии в Беларуси. В Гомельском областном суде вынесли присуд 65-годовому Сергею Стасенку. Ему прописали замах на акт терроризму, незаконное деяние дотычно в огнестрельной зброи, боеприпасов и выбуховых речевов, на умысное приведение у непридатности транспортного сродку тей шляхов зносинов, здраду державе, створение экстремистского формования або уделу им. Меркуючи з артикула, мужчина мел намер пошкодить чыгунку, пиша Гомельская весна. Вынесенный присуд высвет але зрозуміло, що не зв'язане з позбавленням волі. Білорусу погрожало до 20 годов за кратами. Мужчина жив у вёсці Лагуни, побач з якої проходить чыгунка у бок української градні, а так само недалеко розміщений військовий аеродром. 7 червня у Белорусском доме Варшавы отбудется конференция на тему «Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации». Конференция, просвеченная 38-й годовине открытия Куропата, где были закатаваны с 1937 по 41-й годы каля 250 тысяч человек, говорит лидер Вольной Беларуси Зенон Пазняк, який открыл месяц злочинства НКВД в 88-м годе.
3: Конференция, приуроченная до артикула Куропата «Дорога смерти». Правда в том, что те методы, которые отбываются сейчас в Беларуси, они являются протягом репрессивных методов 30-х и 20-х годов, когда отбывался геноцид белорусского народа. Теперь отбывается геноцид только в другой форме. Вот для этого собирается конференция, проводятся факты, будут выступать политвязни, будет анализ. И это вельми важно для нашей сучасности и истории.
2: Початок конференции «Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации» о 14-й године на улице Крынічная, 6, в ближайшую неделю. Организаторы рады будут бачить белорусов необыяковых до трагичных сторонок нашей истории. Наши новины доступны так само на сайте РАД. Рация.ком альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую нядзелю 7 чэрвеня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 10-12 градусаў, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Подляски.
5: Подляски.
4: Концерт по жаданию.
5: Концерт по жаданию. Ну, вот пришла третья заключная година подляжского концерта по жаданию у студии надалей Аня Шайковская
6: и Валя Лаевская. 85-654-51-51 это номер телефона в нашу студию. 508-667-663 это номер телефона для смс-поведомления. И это поведомление отсочвает, редагує и нам студию приносит Сергей Веромієнко.
5: Чекаем так само ваших пожаданий, которые можете досылать электронной почтой по адресу концерт.слимакрация.ком. Працює так само наш Teams. Досылайте ваши пожадания так само там. Логин рация. Ну и вот третью годину начнем с пісні, яка я чекала уже у черзі доволі довго, «Молитва маті» і «Сімейний терцет» з Макавки.

0: Paryżski koncert pożadania. Nowość, a czargowe telefonowanie u nas аж но с вульки над Бужанской, где проходит летник, аббы, летник детей, которые выучают белорусскую мову. С ими есть наша коллега Ганна Комнич, але есть и с ее дети, которые хотят повиншовать своих близких. Передаю вам голос. Алло.
1: Михаил.
2: Лев.
3: Кола.
1: Климок.
2: Куба.
1: Говорите.
2: Мы хотели бы поздравить panią Oksanę Prud
1: i
2: który jest naszymi instruktorami tanca u hurtach Wianok i Padlowski Wianok. Tak samo chcielibym pozdrowić panią Alinę Wauraniuk i Tamarę Korniluk, które jeździ z nami na letni oraz Kundicze.
0: Так, и еще некого хотите передать приветствие?
2: Поздравить усих батьков.
0: Ну, вот.
2: Ораз написали нас на летник. Ораз две пани Ганны. Ганну Собесюк ораз панну Ханну Комич.
0: Ну, вот. И как у вас на летнику?
1: Чудовно.
0: Чудовно.
1: Это смешная ежа?
0: А вот. Так что варто ехать.
1: Так,
0: и варто выучать белорусскую мову, разумею.
1: О,
2: это вельми придатный язык.
0: Вельми, вельми чудовно. Жадаем вам так само чудовного отпочинку. И вы выбрали песню «Ты думай, думай», так, от Примаков. Там уже одразу и заспеваем, а вы там затанцуете и заспеваете разом с Примаками, так?
2: Не ведаем.
0: Ну, то починайте, бо уже идет песня «Ты думай, думай» от Примаков. Для молоді, можна сказати, і дзяці, які вивучають білоруську мову, а сьогодні відпочивають на летніку, і для наставників, які ёсць разом з імі. Ну і ми передаємо привітання для нашої колеги Ганни Коміч і увагалі для усіх, які там ёсць і відпочивають.

0: coming back as a man.
1: Белорусская радиорация. З нами не згубиш правды.

0: Атмосфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кроп.ком.